0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь. Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего голоса.

0: Шипу. Волгоград
1: FM. Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.

Oh.

0: Волгоград FM.
1: 101.5. Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

0: это все не откладывай, скорее, буквально последние дни, чтобы приобрести билеты сегодня-завтра.
1: Да, кстати, друзья, напоминаю, что вы слушаете родное волгоградское
0: утреннее шоу
1: 3-4
0: в эфире.
2: 3-4 утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСОРОК 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85. УАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые помещения площадью до 412 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Фролово. Торги проводятся по минимально допустимой цене. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
9: Телефон для размещения рекламы.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Итак, на наших радийных часах 7:18. Это значит самое время поговорить о погоде. Итак, друзья, за окном облачно с прояснениями. Осадков сегодня не ожидается. Дует южный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Плюс 19 на данный момент. Днем мы дойдем до отметки в плюс 26 на термометре. Ночью опустимся до плюс 15. Завтра в среду, в общем-то, из формулировки «облачно с прояснениями» убираем прояснения. Остается, в общем-то, только облачная погода. И да, столбик термометра все-таки покажет нам то, что до плюс 21 мы дойдем, не более. Плюс 21 днем завтра и плюс 15 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to...

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Давайте разбираться, что за день сегодня такой. Ну, во-первых, середина сентября, вторник сегодня, 15 число. Поздравляем всех, кто сегодня отмечает Международный день демократии. Вот. Ну и, соответственно...
2: Какой смешной праздник.
1: Да, смешной праздник.
2: Фантастический, можно сказать.
1: Да. Ну, ЛДПР точно отмечает, у них есть слово «демократия» внутри партии.
2: Так, окей. Сегодня Российский день леса.
1: Так.
2: Мне кажется, есть отличный повод вспомнить о том, что даже согласно вот тому преданию, что нужно посадить дерево, там вырастить сына и все остальное. Вот настал отличный час для того, чтобы посадить дерево. Желательно не одно.
1: Да.
2: Вот, все мы знаем примеры, когда люди жили в полу какой-то вот такой климатической зоне, чуть ли не полупустынной, но при этом сами же сажали деревья чуть ли не в одного, там, в два человека. И реально вырастал лес со временем. Поэтому, друзья, если вы думаете, что от вашего одного дерева толков ноль, не надо так думать.
1: Лесов много не бывает, как говорят бобры. Вот. День образования санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. Поздравляем всех санэпидемиологов. Вот. Вы нам нужны. Без вас никуда. Правильно? Кто будет проверки проводить в кафешках? Кто будет такой, пальцем проводить по столу такой? А вот это что такое у вас тут?
2: Тесты на бешенство. Вот,
1: опять
2: вот
1: же.
2: Отрезанные головы. Кто будет вот это?
1: Опять же, да.
2: Правильно?
1: Опять же, да.
2: Международный день точки.
1: Точки.
2: Да.
1: Это знак
2: запятая препятствия. Обиделась сейчас где-то.
1: Угу.
2: Многоточие, точка с запятой тоже мимо пошли. Мы такие, ну, в смысле, то есть... у нас тоже есть точка. И нет, только точка.
1: А завтра будет международный день вкусно. И получается...
2: Так, сегодня день совпадений снов. Олег, тебе что-то снилось сегодня?
1: Ну, что-то снилось, но уже забываешь сразу практически.
2: Мне ничего не снилось, не совпали, извините.
1: Да, так, я скажу про себя. День памяти князя Олега.
2: Великого князя Олега.
1: Вещего Олега. Да-да-да, конечно же.
2: 1115 годиков.
1: Да.
2: Ничего себе дата.
1: Да.
2: Так, о, день единства народов Дагестана. А там народов, мы помним, очень много.
1: Да, это как отдельная такая, отдельная Россия внутри России. Ну, хотелось бы так, чтобы было там очень много, да, на самом деле.
2: Мы вас поздравляем.
1: Да, поздравляем.
2: От всей души. От табасаранцев привет летит,
1: да.
2: Туда вам. Так, Всемирный день борьбы с лимфомами, день рождения экологической организации Greenpeace, не знаю, можно об этом говорить или нет, но очень важную функцию и задачи эта организация выполняла.
1: День IT-профессионалов, то есть не любителей вот этих, которые типа пришли в эту сферу, а такие...
2: Ну, здравствуйте, живу неподалеку,
1: да,
2: починю ваш принтер.
1: Я винду могу переуставить.
2: Я могу починить вам интернет.
1: Вот, вот такие, такие тоже есть.
2: Да.
1: А прям профессионалы, которые занимаются этим серьезненько. Так. Дальше.
2: Есть ощущение, что тут кого-то освободили от рабства. День свободных денег.
1: Свободные деньги.
2: Да, крепостное право отменили и у денег.
1: Свободные деньги.
2: Им подарили, деньгам подарили носки.
1: Я давно не знаю, что это. Свободные деньги. Где вы, как вы там, что вы, где вы, куда вы? Вот, значит, что дальше?
2: Даже не знала, что такое есть. Ну, может, оно и к лучшему. День трансфузиолога, врача-трансфузиолога.
1: Прикольно. Знаешь, те, кто занимается...
2: Трансфузиями, да?
1: Значит, давайте по событиям быстро пробежимся.
2: Олег, про нас, день худеющих тоже
1: сегодня. Это нормально, да, всю жизнь. Значит, у нас есть классные события, которые произошли...

0: в этот день. Значит, что, например?
1: В 1902 году, 15 сентября, в Сочи открылись первые лечебные ванны Мацесте.
0: Угу. В 1830 году состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге. В 1830 году, 15 сентября, вот где?
1: Как раз можно было, может быть, доехать до Мацесте.
0: Может быть.
1: Станция Мацесте существует.
0: Да.
1: В 1917 году вышел в свет первый номер журнала Forbes. И, видимо, ну, стало модно хвастаться.
0: Ну да.
1: Вот этими рейтингами, позициями в этом рейтинге.
0: Да, 1956 год на трассе Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104. Один из самых популярных с точки зрения модели.
1: Да, тремя годами позже, в 1959-м отправился в свое первое плавание советский атомный ледокол «Ленин».
0: Угу. Зарегистрирован домен google.com в 1997 году. С этого момента люди стали знать чуть больше.
1: Так, ну давайте.
0: Последнее.
1: Вспоминаем флешбеки с уроках, после уроков истории,
0: так,
1: или географии по-разному. В 2007 году в Перу, недалеко от озера Титикака. Давайте дадим вам пару секунд поржаться. Да, давайте, давайте.
0: Ты слышал, блин, Стас.
1: Упал загадочный метеорит.
0: Упал загадочный метеорит.
1: Да. Так, видимо, и не разгадали, что это. Загадка не найдена.
0: Хорошо, друзья, впереди конкурс «Проще простого» обязательно.
1: И математика с многочленом. Там тоже прожжетесь.
0: Даже эбонитовая палочка там же. Давайте так, друзья, «Прочь простого», конкурс как раз возможной школьной программы. Что-нибудь возьмем, будьте на связи, будьте начеку.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: Доброго утра вам желает торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не шерта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 104 на Волгоград FM.
1: Да, друзья, это конкурс проще простого. Давайте прямо сейчас уже звоните, не стесняйтесь. У нас есть классный подарок для вас. Напоминаю, что на этой неделе мы разыгрываем билет на двоих на выставку «Кангминьи. Высокое небо и далекие горы» для лиц старше 0 лет от Волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова, где, соответственно, и можно посетить выставку современного китайского художника «Высокое небо и далекие горы», а также экспозицию старинного китайского фарфора из музейной коллекции «Магия живописи и красота традиций» в одном проекте. Выставочный зал музея Машкова на улице Чуйкова, 37, находится 0+. Еще раз напомню, вот такая возрастная категория. Что у нас есть? Номер телефона 39-101-5. Можно по нему дозвониться до нас прямо сейчас и поиграть. Один вопрос, два варианта ответа. Есть также наш телега или Макс 927-522-101-5. Там можно тоже писать свои ответы. Значит, сообщение первое будет с правильным ответом, конечно же, сразу в зачет. Итак, внимание, что у нас есть?
2: Так, в 1917 году, именно 15 сентября, вышел в свет первый номер журнала Forbes. А ну-ка скажите-ка нам, товарищи, которые, возможно, кто-то из вас оказался в списке Forbes. Но надеемся, хотя почему бы и да. Даже вот в той номинации, о которой я сейчас скажу. Давайте-ка выясним, какое состояние было у самого, так сказать, бедного участника первого Forbes 400 в 1982 году. Forbes 400, это, видимо, был список 400 самых богатых товарищей. Неважно, Америки либо Земли. Итак, какая сумма составляла такую самую бедную, самую небольшую тогда в том топе? Либо это 91 миллион долларов, либо это 9 миллионов долларов.
1: А какой год?
2: 1982.
1: Ага, ну понятно, приблизительно прикинули, да? Итак, 90 либо...
2: Либо 9.
1: Либо 9. Все понятно. Приняли.
2: Девяточка и там, но умножаем на 10 или
1: да.
2: нет?
1: Да. Итак, друзья, еще раз напомню, номер нашего мессенджера Макс или Телега 927-522-101-5. Выбирайте правильный вариант, и все, дальше уже кто первый правильно ответит, получает подарок.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8 84 42 722 722.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Да, друзья, это рубрика «Сенсация». Прямо сейчас, 7 часов 54 минуты, мы разговариваем на тему того, что, оказывается, на ВБшке можно теперь торговаться. Да. Платформа запустила такую, значит, историю, типа «хочу скидку», с которой можно запрашивать у продавца скидку аж до 35%, прикинь? Ну, соответственно, если продавец отказывается, вы можете даже получить персональный промокод на 24 часа. То есть вы, по сути, практически всегда в выигрыше.
2: Прикольно, точнее, жаль, может быть, что... вот нельзя, не могут продавцы попросить у Wildberries, например, сделать скидку на комиссию.
1: Ну да, как вариант, да.
2: Штрафы.
1: Не, ну там, наверное, тоже есть свои договоренности. Например, вот я уже увидел сообщение, скрин сообщения, типа, здравствуйте, обмен на стаю собак интересен. Торговаться же можно по-разному. Мы все прекрасно помним, что такое рынок, друзья. Помните, а? Помните? Было такое, что...
2: Олег до сих пор хранит эту картоночку.
1: Да, на которой я стоял.
2: Да.
1: Вот, значит...
2: Меря плавочки у всех на глазах.
1: Не, ну плавочки я не мерил, потому что прям такие плавки нет, конечно же, вот. Но, да, штаны приходилось снимать, да. Главное, я помню такую наглую тетку.
2: Так.
1: Которая, когда я с мамой, значит, пришел, ну, это я еще был школьником, и я вспоминаю, думаю, ну, отвернется, надеюсь. Не отвернулась. И стояла, смотрела, а мне как бы, ну, мало того, что... Как бы там мама неловко пыталась, конечно, держать там какие-то, какую-то там...
2: Что-то прикрыть тебя чем-то, да?
1: Да, но в целом как бы стоять в трусах на улице в ноябре не очень прикольно. А тут, короче, еще и женщина стоит, смотрит такая, как обычно, фраза «ну, жених», вот, после того, как наделала эти брючки.
2: Ну, вряд ли в ноябре на улице, давай так, ну, прям жених.
1: Нет, ну, она имеет в виду, когда я надел брюки, ты слышишь, что я говорю? Когда надел брюки, которые она продавала.
2: А, ну, понятно, которые она продала. Конечно. Да, неважно, что ты...
1: Еще не продала.
2: Они были тебе большие на 7 размеров, все равно. Это oversize, еще никто не знает.
1: Про это слово никто не знал.
2: Но это oversize. Так, ну, из прошлого давай отправимся в будущее, давай. Олег. В Китае.
1: Так.
2: Роботы-полицейские вышли на патрулирование улиц.
1: О, я знал.
2: Ты хотел, ты ждал, все.
1: Да.
2: Даже тебя как, в общем-то, бывшего сотрудника.
1: Или бывшего робота.
2: Угу. В районе Бантянь, города Жэньчэнь, запустили роботизированный полицейский пост. Вместе с обычными сотрудниками там работают гуманоидные колесные роботы, робособаки, дроны и беспилотные патрульные автомобили.
1: Ё-моё.
2: Роботы могут самостоятельно патрулировать улицы, помогать искать пропавших людей, принимать сигналы тревоги, реагировать на чрезвычайные ситуации. Кроме того, система способна анализировать происходящее вокруг и выявлять подозрительное поведение. Фактически в Джэньчжэне тестируют модель полицейского участка, где часть повседневной работы правоохранителей передают машинам. Мне кажется, товарищи полицейские были бы с удовольствием рады, если бы кто-то вот отчетную часть на себя взял, бумажную.
1: Да, бумажную, да.
2: А вот такую, мне кажется, они бы рады выполнять вообще такого рода работу.
1: Да, наверное.
2: Периодически поедая пончики, как в фильмах.
1: Да, да, кофеечек попивать.
2: Эй, напарник!
1: А знаешь, вот эта история с фильмами 90-х, начала 2000-х, когда...
2: Так, у нас труп, возможно, криминал.
1: Не-не, это про зарубежные фильмы, боевики, когда, значит, полицейские там что-то там, значит, в какой-то серьезной истории, тут приезжают люди, значит, на черных машинах, в черных костюмах, в черных очках.
2: ФБР?
1: Ну, там, типа, теперь это дело ФБР или ЦРУ, там, неважно. Также и у роботов, знаешь, там, в какой-то момент приезжают роботы в черных костюмах, и такие говорят, это наша история. Подождите, здесь всего лишь у бабушки украли сумку, значит, с дошиками. Не надо, это серьезное дело. Для вас это...
2: Неподъемно, да.
1: Неподъем. Короче, я сразу вспомнил фильм «Робот-полицейский». Там был такой, соответственно. Это, кстати, нормальный робот-полицейский. Потому что он был что? Человеческое изначально. Там был его сохранившийся какой-то интеллект, память и так далее. От человека, которого почти убили. Да. Ты не смотрел «Робот-полицейский»?
2: Я только «Робокопа» смотрела.
1: Так вот «Робокопа»-то и есть.
2: А,
1: «Робот-полицейский», да? Изначально фильм называется «Робот-полицейский». Ладно, друзья, все, впереди у нас второй час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Продолжим слушать хорошую музыку.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Твое время.
1: 8 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Российские предприятия госкорпорации «Ростех» разработали и выпустили полностью отечественный высокоточный стрелковый комплекс. Винтовку с линейкой мощных патронов для спортсменов и охотников, который индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Аздуев охарактеризовал как оружие уровня лучших зарубежных аналогов. По его словам, благодаря опыту совершенствования продукции специалисты создали систему, позволяющую попасть на длинных дистанциях, что называется, белки в глаз. При этом не исключается интерес к ней со стороны спецслужб и военнослужащих. За первое полугодие поставки кофе из России в Киргизию выросли более чем вдвое, почти до 3,5 миллионов долларов. Это 52% всего импорта республики. В то же время импорт российского чая сократился почти в 2,5 раза, до 945 тысяч. Лидерство по поставкам чая сохранил Казахстан с объемом почти 2 миллиона долларов. Другие крупные поставщики кофе остались Казахстан, Бразилия и Колумбия. В ночь на 15 сентября в Волжском Волгоградской области между железнодорожной станцией Трубная и Волжский трубный завод произошло возгорание 2 единиц подвижного состава, которое было оперативно ликвидировано. Как пишет «Высота 102», пострадавших нет. Иных повреждений не зафиксировано. А задержки в движении пассажирских поездов отсутствуют. Работа станции и завода осуществляется в штатном режиме. Причины инцидента устанавливаются, при этом профильные службы его пока официально не комментируют. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании пригласил всех жителей поучаствовать в выборах 18, 19 и 20 сентября. Волгоградцам предстоит избирать депутатов городской думы и Российской Федерации 9-го созыва, а также глав и депутатов местного самоуправления. Для голосования подготовлены 1395 избирательных участков. Жители проинформированы о формах голосования и времени работы комиссии. По словам главы региона, область готова к проведению выборов. Для обеспечения безопасности приняты все необходимые меры. До 26 сентября в историческом парке «Россия. Моя история» откроется бесплатная мультимедийная фотовыставка «Волгоградские горизонты», приуроченная ко дню города. Три фотографа – Александр Куликов и братья Олег и Дмитрий Дмитровы – представят работы о любви к родному краю. Куликов покажет природные красоты с высоты птичьего полета, а Дмитровы – монументальную архитектуру Волгограда. Мультимедийный формат позволит зрителям увидеть кадры Иловли и Александровского гравена и почувствовать атмосферу региона. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер. Реклама.
0: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Всем хорошего, доброго утра. Желаю ведущего утреннего шоу
3: 3-4.
2: 15 сентября сегодня, друзья. Ну и, соответственно, мы напоминаем вам, что... то, по сути, плохо питаться, это как бы не есть хорошо, да? Как будто бы это одна и та же фраза, просто сказанная по-разному.
3: Ну, но мы знаем, где можно хорошо питаться.
2: Да, я про это же и говорю, друзья.
3: Вкусненько.
2: Да, в рамках нашего проекта «Креативный драйвер» мы оказались в кафе «Ласточка» на правах рекламы. О, «Ласточка», рассказываем вам, соответственно, о том, как мы там, кстати, и перекусили, между прочим, потому что
3: да,
2: нам накрыли
3: вообще...
2: стол.
3: Если честно, Олега редко помню, что он там вообще сам изъявил желание поесть. Человек, который считает калории, говорит, что это я не буду, uh-huh. это мне нельзя, это слишком жирное, yeah. это, для этого я слишком жирный. Ну, в общем, а тут резко, неожиданно он такой, да, я готов на все, все, взял поднос на себе. Ну, в общем-то, мы, если честно, на себе, да, пробовали, во-первых, отличные вкусные блюда, на себе оценили, что там действительно... Ну, больше таких здоровых блюд, скорее, да? Вот
2: да.
3: Часто приходишь там куда-то в столовую или в какой-то еще общепит, гора майонеза, каких-то вот этих соусов, каких-то добавок, ГМО, усилителей вкуса. Там специалисты гордятся, что они такое не используют. То есть исключительно натуральные продукты, у которых срок годности, естественно, ограничен, но они успевают все вот свежее там, выдавать народу.
2: Да, там это где? Это на проспекте Ленина 114А, легендарное кафе «Ласточка». Многим людям, не только с Красного, но в целом волгоградцам, давно известно оно, аж с 1964 года. Ну и в целом, друзья, ну, смысл нам долго об этом говорить. Вы можете, во-первых, посмотреть видео, где непосредственно мы уже находимся в самом заведении. Мало того, там помимо столовой части есть еще и банкетная зона, значит, с отдельным входом, где можно провести небольшие корпоративы, юбилеи и другие
3: посиделки,
2: праздники и так далее.
3: Да,
2: посиделки и так далее. Короче, имейте в виду.
3: Да, приходите всей семьей, тем более там за двух детей и более скидка 15% на чек.
2: Да, если говорить про наш эфир в этом часе, нас ждет прогноз погоды. Обязательно в рубрике «Живи с этим» поговорим на тему интересных фактов. Будет конкурс «Навигатор» и, конечно, рубрика «Сенсация» в конце этого часа. А пока стартуем.
3: Самое родное в мире – это шоу 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
3: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
7: Милкшейк, шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк.

0: lg.ru.
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну, давайте о погоде поговорим прямо сейчас. Что-то интересное нас ждет. Давайте выясним, что именно.
2: Итак, в Волгограде за окном облачная с прояснением погода. На данный момент плюс 20, осадков сегодня не ожидается. Зато дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Что касается погоды днем, на пике дойдем до отметки в плюс 26, ночью столбик термометра опустится до отметки в плюс 15. Завтра, в среду, облачная, местами пасмурная погода, при этом плюс 21 днем и плюс 15 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: есть, обязательно заглядывайте на Тайвань. Там каждый чек от обычной покупки – это лотерейный билет. Mm. Дело в том, что Тайвань ввел эту систему еще в 1951 году, чтобы бороться с неучтенными и, следовательно, необлагаемыми налогом продажами. В первый год, в первый же год после запуска лотереи, налоговые поступления выросли, внимание, на 75%. Mm. Все, просто людям посулили халяву.
1: Прикольно, ну то есть тем, кто покупает.
0: И, соответственно, соответственно, они стали требовать чек.
1: Они стали требовать чек. Да. Все понятно. Но мы же знаем, да, что лотерея тайваньская, это как морковская. Да? Они же не будут себе в минус, правильно,
0: ребят,
1: работать?
0: Напишите вообще хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь там выиграл.
1: Смотри, самый большой выигрыш у меня был на прошлой неделе.
0: Так, ну, значит, 1000 морковок.
1: 2600 там что-то морковок.
0: Вот. Не, а в конкретных подарочках?
1: Я вложил их все, 2600 морковок, в новые билеты. Купил 26 билетов там или что-то такое. Ну и что ты думаешь, выиграл 120 морковок вчера. Я такой, ребята, и, ну идите вы.
0: Хотя бы реальную бы морковку бы. Ну,
1: может быть, какую-то другую там игру, может, помидорский, не знаю, может, как-то поменять название хотя бы, потому что уже немного бесит. Английский писатель Пирс Иган, творивший в первой половине 19 века, издал сборник очерков «Жизнь в Лондоне».
0: Так.
1: Ее героями были представители золотой молодежи, прожигавшей жизнь в увеселениях. Значит, главных персонажей там звали Том и Джерри. Благодаря им даже возникло сленговое выражение «Том и Джерри», означающее драться, выпивать и создавать проблемы окружающим.
0: Но в целом...
1: Да, и есть предположение, что именно этот факт и повлиял на выбор имен героев мультсериала. Но это недоказанная история, как говорится, все осталось в голове у продюсеров, создателей мультфильма «Том и Джерри», ребятки. Всем хорошего настроения, мы продолжаем слушать отличную музыку, никуда не разбегаемся, это Волгоград FM.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
2: Реклама. Доброго утра вам желает торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
7: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгамолл». 50-26-53.
8: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
12: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». Уверен, 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
13: А куда мы едем?
14: Проводить испытания и получать новые впечатления.
15: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
16: Узнай, что мы проверили на этот раз.
15: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
17: Спонсор ООО «Ласточка». Кафе «Ласточка».
18: Готовитесь к юбилею или свадьбе? Свадьба в стиле Горько. Баянист в подарок. Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Гастрономическое сопровождение мероприятий на площадке заказчика. Звоните 749-531.
19: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Есть такой конкурс, называется «Навигатор», друзья. Двигаемся по, соответственно, карте, ну и находим какие-то прикольные моменты. На нашей карте есть, кстати, и показатель вашего желания ворваться в эфир, потому что это же, как говорится, всегда прикольно, когда есть призы.
2: Конечно, особенно такие. Например, от спа-салона «Твой Тай» мы с удовольствием разыгрываем сертификат на спа-процедуру. Все благодаря нашему спонсору ИП Кареву Дмитрию Викторовичу.
1: Да, я бы сейчас не отказался от процедуры спать. Спать процедуры, нет там такого?
2: Ну, мне кажется, вообще многие люди засыпают во время массажа. Потому что там какая-то умиротворяющая музыка. Ты, во-первых, просто в горизонтальном положении, этого уже достаточно.
1: Да, мне достаточно иногда сидячего положения, не обязательно в горизонте. Короче, друзья, у нас есть номер телефона 39-101-5, можно дозвониться по нему для того, чтобы поиграть. Будем двигаться вот каким образом. У нас есть один вопрос, три варианта ответа. Таких вопросов будет три. Ну и все дело касается карты Волгограда. Либо наш мессенджер Макс или Телега, выбирайте любой, 927-522-101-5. Там тоже есть люди, которые отправляют свои сообщения, и мы что? Правильно, выбираем первое правильное с ответом правильным. Ну и все, дальше уже просто, как говорится, пишем письма, говорим, мол, типа, вот вы победитель, красавчик, или отправляем наших почтовых волгоградов-амовских голубей. Короче, у нас есть движение, и мы его начинаем.
3: Начинаем движение.
1: Итак, 15 сентября. Сегодня день, задаем вопрос нам какой-нибудь.
2: Да? Да, 15 сентября отмечаем мы День единства народов Дагестана. Республиканский праздник. В Волгограде есть улица Дагестанская, кто не в курсе. А какой же почтовый индекс у домов на этой улице? На улице Дагестанской. Что-то с номерами 05 нету.
1: Нету.
2: Есть другие индексы. 430-84, 430-74 или 400-64.
1: Короче, 6, 4, 7, 4, 8, 4. Вот такие концовочные цифры. Все мы знаем, что у нас начинается все на 4000. Значит, прямо сейчас пишите в Макс или Телегу 927-522-1015 свой правильный ответ. Ну и дальше забирайте сертификат на спа-процедуру в салон «Твой Тай».
3: Вы прибыли к месту назначения.
0: Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: Новость для Волгограда. Теперь Чанган-центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган-центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
2: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: 91А, Иштеменко, 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
7: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
8: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный Гарифана «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
9: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
8: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Да, друзья, это рубрика «Сенсация» в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Говорят, сложно смотреть на губы, которые нельзя поцеловать. Знаешь, такой, такая фраза есть. Есть такая фраза. Чтоб ты знал, есть такая фраза, просто чтоб...
2: Допустим.
1: Есть такая фраза, давно она уже...
2: Надеюсь, ты сейчас вырылишь куда-то так.
1: А вы вообще пробовали сидеть на родительском собрании, на котором нельзя драться? Вот это боль, я считаю. Вот, так говорит, соответственно, не я, потому что, ну, смысл мне драться с мамами, да, которые там сидят. Чаще всего, конечно же, там мамочки. Вот, ну и речь была как раз... Это прям реальный пост. От одной, значит, девушки, мамы, которая сходила на родительское собрание в начале сентября. Такое часто случается в классах.
2: Так, вот, и ну, начали обсуждать выпускной.
1: Да, как всегда, 11 класс до обсуждения выпускного, например, 100% в начале, на первой, как раз, на первом собрании. Вот.
2: Мы с Олегом ведем выпускные, так, ну, это не сенсация.
1: Я к этому-то и подводил, Дин, конечно, номер твой, телефона можешь озвучить. Короче, быстренько, Дин, новость, которая, ну, может быть, недостойна рубрики «Сенсация».
2: Ну-ка.
1: Хотя, кто его знает? Значит, в Госдуме хотят уже 100%, там прям уже давно протаскивают эту историю, инициатива непосредственно от Сергея Миронова, да, значит, о том, так, чтобы сделать для всех работающих россиян обязательной выплату годовой премии, которую часто называют 13-й зарплатой. Он говорит, сколько можно вот так вот людей лишать возможности получить премию? Она ведь действительно... В моей жизни была 13-я зарплата, Дин, чтобы ты понимала.
2: Ну, то есть, соответственно, можно все равно работать плохо и все равно получить премию, правильно?
1: Нет, ну, наверное, все-таки это может быть какой-то мотивирующий момент тоже, ну, как будто бы должен присутствовать, да, мол, типа, ребятки, кто хорошо работал, тот получил 13-ю зарплату. Вот, но я к тому, что она ведь действительно мотивирует в конце года.
2: А там не было приписочки, что, типа, только для депутатов, нет?
1: Не-не.
2: 13-я зарплата.
1: Для всей страны. Для всей страны. Мол, типа, ребята, давайте. Вот. За такую инициативу мы топим, правильно же?
2: Да, давайте запись эфира и нашему руководству тоже отправим, не?
1: Запись. Они же нас слушают всегда, круглосуточно, 24 на 7. Ладно, что у тебя?
2: Так, у меня тоже с выплатами связана новость. И с изменами, Олеж.
1: Выплаты и измены. Прикольно.
2: Выплаты и измены. Измены за выплаты... Выплаты за измены и так далее. В общем, давайте разбираться, распутывать этот клубок. Значит, мужчина завел себе любовницу. Значит, он, короче, он где-то в Китае живет. Значит, он женат, но при этом завел себе любовницу еще в 2017 году. Завел роман. Она сотрудница страховой компании, любовница. И, соответственно, она еще и младше его так сильно достаточно. В какой-то момент жена обнаружила в его телефоне переписку с сообщениями. Ну, вот эти типичные «я скучаю по себе». И какие-то странные многочисленные переводы по 520 юаней. То есть это примерно по 6500 в рублях.
1: 6500 рублей.
2: Да. Это число в китайском языке созвучно фразе «я люблю тебя». И он так решил, зачем буквами, когда можно переводить в цифрах, в юанях.
1: Да. Сколько 520 юаней?
2: Да, 520 юаней. 6500. Я готова тоже принимать такие признания, если честно.
1: 6500?
2: 6500. Ну. Если честно, 1300 тоже меня устроит.
1: Ну, нравится. Это я скучаю по тебе, да? А я люблю тебя 6500.
2: Хотя бы 6500. Да.
1: Прикольно.
2: За 7 лет наш герой перевел любовнице более 3 миллионов юаней, то бишь 38 миллионов рублей.
1: Ну, то есть можно приблизительно понять, сколько раз он ей сказал «я тебя люблю».
2: Значит, наша жена попала в больницу там год или пару лет назад, случайно узнала, что муж оформил медицинские страховки на нее и на двухлетнюю дочь. Это вызвало у нее новые подозрения. Выяснилось, что муж оформил через вот эту любовницу страхового агента свыше 50 страховых полисов, заплатив за них более 10 миллионов юаней.
1: Какой богатый китаец.
2: 126 миллионов рублей.
1: Нифига себе.
2: За это время, естественно, за привод такого клиента, да, за постоянно, он, получается, выполнял ее планы, она получила повышение, любовница, до менеджера. Позже, значит, супруга...
1: Она была уборщицей, получается.
2: Не знаю, как она была. Была просто агентом, видимо, потом стала менеджером. Значит, жена почитала траты супруга, подала в суд, требуя признать переводы незаконным дарением. Суд встал на сторону жены и постановил вернуть ей 900 тысяч юаней, то есть примерно 11 миллионов рублей.
1: Нормально.
2: Сам же муж во время допроса признал, что да, я останавливался вот с этой женщиной, с любовницей, да, в отелях более 180 раз, да, был.
1: Выходим, все, хватит.
0: Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 9 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. В пилотных отраслях появились товары союзного государства. Проект будет работать до конца текущего года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Российской Федерации Роман Чекушев. В основном эти продукции автопрома. Грузовики, электробусы, автобусы с российско-белорусской составляющей не менее 50%. Доля от каждой страны составляет 25%. Компании уже подают документы и получают сертификаты. Минпромторг России верифицирует такую продукцию согласно постановлению правительства. Пишет ТАСС. Глава компании платформы ОФД Дмитрий Батюшенков прогнозировал, что до конца года электроника и импортная одежда могут подешеветь из-за укрепления рубля и роста предложения бюджетных моделей. Сейчас расходы на одежду и обувь снизились на 6%, а средний чек на электронику упал до 3% при сокращении продаж на 5%. При этом траты россиян неоднородны. Число покупок услуг выросло на 4%, продуктов питания на 2%, тогда как непродовольственные товары просели на 9%. Во втором квартале текущего года ситуация улучшилась в секторах электроники, техники, автотоваров и мебели, что поддержало спрос на импортные товары. В городе Волжском передали 23 новых газовых автобуса. С учетом 80 машин, полученных в прошлом году по льготному лизингу и субсидиями, автопарк обновлен более чем на 75%. До полного закрытия потребности автоколонии нужно еще около 50 автобусов. Завод «Каустик» через 2-3 года начнет производство литейных батарей для электробусов. Из-за серьезных проблем трамвайной инфраструктуры, требующих больших вложений, транспортную доступность пока планируют обеспечивать электробусами или троллейбусами с автономным ходом. В Майкопе завершился 13-й всероссийский турнир по дзюдо памяти Якуба Коблева. Официальный отбор на чемпионат России. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 24 субъектов Российской Федерации, включая новые регионы. В весовой категории до 52 килограмм бронзовую медаль завоевала воспитанница «Динамо» Екатерина Голдина. Пройдя через сложнейший раунд и 4 напряженные схватки, она обеспечила себе место в расширенном составе национальной сборной. Успех стал результатом планомерной подготовки под руководством тренеров Максима Иванова и Геннадия Слесарева. К единому дню голосования 20 сентября в Волгоградской области завершается подготовка к выборам 3 уровней. Избирком получил бюллетени, жители подают заявление на голосование по месту нахождения через госуслуги или ТИК. Для прозрачности утвержден корпус из 1390 наблюдателей с обучением по программе Общественной палаты Российской Федерации. Особое внимание уделяется безопасности и противодействию фейкам искусственного интеллекта. Поквартирные обходы охватили половину жителей региона и продлятся до 15 сентября. Для маломобильных граждан организуют голосование на дому. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
6: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Я Антон, и в детстве меня дразнили красивые розы-бутон. Конечно, конечно, да. Друзья, короче, у многих бывают различные имена, на которые можно придумать различные, значит, вот эти вот рифмы.
3: А что, просто нет никакой красивой рифмы?
2: Да все есть, на самом деле, про всех есть. И про Олега я даже тоже знаю, что есть. Благодаря своей школе номер один имени Михаила Ивановича Калинина в городе Белореченск Краснодарского края. В общем, ребят, всем обладателям красивых имен.
3: Олег, по сути, первый зимний снег.
2: Да, или просто желтый снег. Короче, ладно, впереди, ребятки, у нас третий час утра.
3: 3-4.
2: Вот, значит, будет обязательно разговор с Александром Морозовым.
3: Стас, как вкуснейший сочный ананас.
2: Вот, видишь, ты какая молодец. Вот, просто потрясающе. На Саню что-нибудь можешь придумать про Александра?
3: Саня?
2: Да, Саня.
3: Сейчас. Что-то на зимнем тоже, да?
2: Что-то, да, вообще.
3: Саня расскажет вам, правда, много лошадей, на сильные сани. Ну,
2: вот, видишь, Саня, да?
3: Про китайские, да, в том числе Саня.
2: Не стала себе долго, значит, придумывать рифму, по сути, одну и ту же взяла. Значит, одно и то же слово. Впереди, ребята, прогноз погоды. Как я уже сказал, рубрика «Встречка с Александром Морозовым». Значит, будет конкурс под названием «Откуда звук?» и рубрика «Сенсация с курьезами». Но Дина там еще и нашла вроде как афишу мероприятия.
3: Да, целый фестиваль грядет. Культурный центр «Мирине» проведет ежегодный фестиваль по культуре стран Азии. 19 сентября в субботу с 10.00 в ТРЦ «Акварель». Вход абсолютно свободный, естественно. Там, в общем-то, на полдня, ну как на полдня, там на весь день. С 10 до 22.00 маркет. С 13 до 17.30 интерактивная часть, которая включает в себя мастер-классы, квест, игры, каллиграфию, примерку костюмов, фотозону, музейную фотозону и так далее. С 13.30 до 14.30 косплей-фестиваль. 14.30-17.30 K-pop Random Dance. Шествие артистов ближе к 6 вечера. И, естественно, с 6 до 20.00 концерт, современные традиционные танцы, барабаны, вокал, спортивные номера и так далее.
2: Ну, все, в принципе, рассказала, друзья. А теперь только одно осталось рассказать. Самое родное в мире — это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 18 сентября в ТЦ «Монолит» ваша оптика приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз MySight. Ваша оптика. Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
8: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
9: Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трайден». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Агат». Покупай выгодно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде прямо сейчас давайте замолвим словечко, может быть, даже не одно.
2: Итак, друзья, в городе на Волге за окном прямо сейчас царит облачная с прояснением погода. Плюс 23 на данный момент. Осадков сегодня не ожидается по прогнозам синоптиков. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 26, ночью до плюс 15. Завтра в среду ожидается облачная, местами пасмурная погода. Да, температура воздуха понижается. Плюс 21 днем и плюс 15 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу. 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: На Волгоград FM.
1: По поводу питбайка у нас тут был вопрос. И у меня, значит, это такая острая проблема. Подростки очень активно на питбайках поливают, но предупреждаю, не по тротуарам, не по дорогам общего пользования. Эти спортивные снаряды не используются. Только на отведенных трассах, только для соревнований, только для тренировок. Вот большая просьба к родителям, которые думают, что они ребенку угождают. Посмотрите для начала статистику детской травматологии. К сожалению, в этом году прям бьют тревогу. Очень много людей, малолетних, страдает на двухколесном транспорте. И это не про велосипеды речь. Речь в основном про мототехнику и про технику на электрической тяге, то есть это электросамокаты. Вот здесь прямо статистика зашкаливает, и на этот год приходится очень много поломанных подростков. Подумайте хорошенько, вам ребенок нужен или чтобы он кайфанул на мотораге на своей? Вот я считаю так, вот когда человек доходит до двух колес на приводе каком-либо, либо вот тогда пускай идет, сдает на права, обучается как положено, и уже потом управляет этим с умом.
4: Там, по-моему, 16 лет, да, Саня? По-моему, 16 лет.
1: Ну да, но если честно, я вообще как бы... Я вот ездил в свое время на мотоцикле, упал с него, и с тех пор только на велосипеде, честно. Нет, это как-то не для нашей страны, да и не для моего региона, если честно, вся эта тема. Хотя... Я имею как бы полное уважение к эстетике мотоциклетной. Я с группами байкеров общаюсь много по стране, в том числе. У меня есть ребята, кто мотокроссом занимается и прочими радостями. Но, правда, покупать ребенку вот так без оглядки тот же питбайк, чтобы он вот в свои 16 лет зажигал на нем, где попало. Не, я не готов, честно. Ни я ответственность на себя не возьму, ни ему не дам.
4: Что-то какие-то новые еще там, ну, какие-то совсем суперкрутые новости с мира автомобилей прилетают. Что-то там, инновационное, что-то необычное.
1: Ну, как бы инновационное. Вот ждем, когда придут Зикры 8X, которые... Хочу все потестить его. Но, как показывает, опять же, вот опыт, подобного рода резкие появления там тех же электричек, гибридов и так далее, они удешевляют, во-первых, часть моделей предыдущего модельного ряда, это раз. И второе, ультрасовременное не всегда равно лучшее. Ультрасовременное — это просто как новый гаджет. Но брать его — это терять большие деньги. Вот, к сожалению, так. А пока больше ничего такого интересного. Тут все обновилось, все вообще у всех. Многие повыпускали новые модели. Вот пока они дойдут до нас, тоже некоторые производители все равно с опозданием в полгода ведут. Кстати, твоя машина тоже обновилась и уже продается вообще.
4: То есть, соответственно, еще дешевле будет старая версия, да?
1: Ну, старая версия, да. Старая версия, к сожалению, да, проседает. Но я бы не сказал, что сильно, потому что разрыв большой получается. И сейчас там нормальная комплектация, что-то 3 с копейками стоит на твою машину уже. Ну, вот стоит она этих денег, нет, это уже как бы вопрос второй.
4: Ну, да.
1: Но, видишь, как бы... дело в том, что все равно люди гонятся больше за какими-то модными вещами там и тому подобными. Какими-то вот веяниями. Я лично считаю, что оно того не стоит. Я лучше подожду.
4: Ну, пока вот 55 тысяч, у меня вот сейчас еще одно ТО. Соответственно, я что-то, как бы в ус не дую. Нормально все.
1: Вот, ну, вот, нормальная комплектация ЮНИЭСа 26-го года, по-моему, ПТС-ки, если у них есть, 3200. Ну, как бы уже, как бы нафиг надо.
4: А что есть за эти деньги другое, альтернатива какая?
1: Слушай, ну вот я брал машину свою примерно за эти же деньги. Там уже полный привод, блокировки, в два раза больше пространства, там много всего есть. За трешку, особенно на вторичном рынке, там вообще разгуляй-гуляй, можно такого накупить себе там. Угу. Закачайся.
4: Понятно, короче, понятно. Конкуренция.
1: Ну, в общем, как-то пока не сильно радужно с ценами, если честно. Не все так легко.
4: А что про утильсбор? Я пока просто не вижу знаков. Про утильсбор там пишут, что типа, хотят его, ну, опять же, инициатива от депутатов, то есть на уровне Госдумы. Они хотят, ну, реально прям, чтобы убрали утильсбор хотя бы до там какого-то, до 30-го года, что ли. Это была какая-то...
1: Ты понимаешь, я не знаю насчет того, уберут, не уберут. Ну, конечно, ага. То есть мы тут все купили новые машины с утильсбором, а потом бах, через год они такие без утиля. Ну, я думаю, что его просто приостановят. Может быть, но не факт. Пока индексация планируется до 30-го года, а там дальше уже как бы понятно будет. Может быть, индексацию остановят, чтобы он остался хотя бы на одном уровне. И при том, знаешь, как бы, ну, тут много есть нюансов, куда на что, как утилизационный проект вообще будет построен. Пока что это просто как бы дополнительные защитные меры, но вот и белорусы воют, потому что как бы, а что за защитные такие меры в нашем? То есть, по сути, пропадает смысл единого таможенного союза как такового, угу. Если уж прям посмотреть глубоко в этот процесс. Ну и опять же вот с вводом утиля, допустим, государство получает, ну если я не берусь пока утверждать, но допустим такие же деньги в казну, то у таможенников, знаю, у них прям проблемы, потому что они получали с декларации определенные деньги, а сейчас этих деклараций стало меньше, потому что ввозится меньше, народ стал прижимать уши как бы, и ценники кусачи. Так что тут вот вопросик, да, где-то пусто, где-то густо. И будет ли изменение какое-то, я, честно говоря, пока точно не знаю, пока инициатив много, конечно, все воют, ноют, и не хотелось бы покупать машину в два раза дороже, чем она есть на самом деле, но факт есть факт. Допустим, там некоторые автомобили, которые у нас продаются за 4-5 миллионов, дома у себя не стоят и полутора. Всем желаю удачи, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде в ближайшее время, которое ждет нас, давайте поговорим прямо сейчас.
2: Друзья, за окном облачно с прояснениями, а тем не менее синоптики настаивают, что осадков сегодня никаких не будет. Плюс 23 на данный момент.

0: Западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 26, ночью до плюс 15. Завтра в среду мы ожидаем облачную погоду, при этом плюс 21 днем и плюс 15 ночью.
1: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Бутерброд с Радиком на Волгоград FM.
1: Мы готовы, ребятулечки, вы наши. Готовы принять участие вместе с вами в нашем конкурсе «Нейрокод».
2: Mm-hmm.
1: Да, у нас там есть такая история классная.
2: 39-101,5 это, в общем-то, 6 цифр, которые вас отделяют от подарка и от участия, собственно, в нашей викторине. Ну, как викторине? Ну, викторина — это как будто слово немножко из прошлого. Винтажное слово, да? А нейрокод, искусственный интеллект — это что-то уже даже не из будущего, а из настоящего. В общем, мы взяли винтажную загадку из детства.
1: Да.
2: И, соответственно, дали задание нашему нейрокотику. Я настаиваю.
1: Настаиваешь, да?
2: Да.
1: Хорошо.
2: Он, в общем-то, это все дело перемолол, по-своему придумал и сделал из этого такой некий музыкальный отрывочек.
1: Да.
2: С помощью этой музыкальной загадки, если вы с ней справитесь, то сможете выиграть подарок. Итак,
1: да.
2: На кону в нашем конкурсе «Нейрокод» посещение бассейна на две персоны. Старый добрый центральный бассейн физкультурной академии принимает посетителей по абонементам для свободного посещения. Записывайтесь и приходите на сеансы плавания по адресу проспект Ленина, 74, между физкультурной академией и Волгоград-Арена.
1: О, мы слышим точно, что в эфире кто-то есть. Можешь притушить немножечко приемник и скажи, как тебя зовут?
3: Меня зовут Виталий.
1: Виталий, прикольно. Как настроение у тебя, Витас?
3: Да, хорошо, отлично.
1: Нормально, хорошо. Мы тебе поставим сейчас загадку. Сможешь отгадать?
3: Ну, давайте попробуем.
1: Давайте попробуем, хорошо. Вот теперь чуть-чуть погромче приемник сделай, но только потом его обратно убери, чтобы не было, соответственно, эхо. В эфире, итак, 3, 2, 1. Мы предлагаем тебе загадочку вот такого формата.

0: Радость ты моя белая-белая. Ну, как-то так, короче.
1: Ошибки делаю между полосок и клеток.
2: Что скажешь? Что мне надо сказать?
1: Тебе надо сказать ответ.
0: Да, что это за загадка?
1: Это же загадка, Виталий. Мы же объясняли правила.
2: А я думал, надо было вот этот тетеритумба, тетеритумба.
0: Прикольно.
1: А что можно сделать?
2: Ну, маски-шоу, я знаю.
0: Прикольно.
1: Час назад ты участвовал в конкурсе, да? Но почему-то не позвонил.
2: Да.
1: Прикольно.
2: Я не мог дозвониться.
0: Ну, ты на самом деле позвонил позже того, как мы закончили этот конкурс. Соответственно, давай скажешь, что про это вот, что про это скажешь?
1: Ну, мы тебе уже, смотри, немножко даже...
0: Листы белые-белые.
1: Расшифровали, да, эту загадку. Листы белые-белые, ошибки я
0: приемник
1: сделаю.
0: Только убери, пожалуйста, эхо стоит, эхо.
1: Листы белые-белые, ошибки я делаю среди полосок и клеток. Полоски и клетки на листах белых и белых. Что это, Виталия?
2: Белое-белое.
1: Так, Виталия, ответ какое?
0: Да, какой-то.
2: Ну, не знаю я ответ.
0: Ну и ладно, что тогда? Куда деваться? Нет, так нет. Это, к сожалению, неправильный ответ, раз ты не знаешь, о чем идет речь. Тогда так, у нас есть вариант какой? У нас
1: давно
0: есть...
1: в школе не был, Виталий.
0: Да, ну на самом деле тут можно и не понять, о чем идет речь, потому что я сразу не понял слова. Но мы, как могли, продублировали. Спасибо, Виталий, за звонок. У нас есть номер телефона 39-105, можно успеть дозвониться. Либо на Макс или Телегу 927-522-101-5. Прислать правильный ответ. Листы белые-белые, ошибки делаю. Среди
1: полосок и клеток.
0: Полосок и клеток. У вас наверняка есть какие-то версии. Кстати, неправильные версии тоже прилетают к нам прямо сейчас. Но
1: да,
0: хотелось
1: мы
0: бы...
1: красными чернилами их перечеркнем.
0: Да.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Мы как будто бы готовы, друзья, уже на низком старте. Но не то чтобы, в смысле, свалить из студии, а рассказать вам сенсации, курьезов. Чего-то такого, что, может быть, даже вызовет у вас милую улыбку. Вот я нашел.
2: Так.
1: Про собак, между прочим.
2: Ну-ка.
1: Про собак и гепардов. Извини, что это все попало в одну, как говорится, новость, Дим. Потому что так. Либо одно, либо другое, правильно? Но в зоопарках, оказывается, гепардам подбирают собак-компаньонов, которые помогают им справляться со стрессом.
2: Да, так часто бывает.
1: Несмотря на статус одного из самых быстрых хищников планеты, гепарды довольно пугливы и чувствительны к незнакомой обстановке.
2: Угу.
1: Так вот, поэтому еще в детстве их знакомят со щенками собак.
2: И они вместе растут.
1: Они вместе растут, вместе нередко становятся неразлучными друзьями, и собак становится для гепарда, по сути, своеобразным социальным ориентиром. То есть, если она спокойно реагирует на людей, шум и новое место, дикая кошка понимает, соответственно, что опасности нет, и тоже не сильно-то напрягается. Вот такая вот история. Я не знал про
2: это. Это не только с кошками проходит такая история. Вот ага. У нас, в общем-то, периодически мне выплывают актуальные ролики. Медвежонок. Подобрали медвежонка, так. Мамку браконьеры ага. Завалили. Сиротка, значит, осталась. Соответственно, забрали там в какой-то вот приют такой специализированный. И так как она тоже очень плохо себя чувствовала именно морально, ей подселили крупного щенка. Ну, щенка крупной породы. Или вот, может быть, он даже и дворняжка, но тем не менее.
1: Ага.
2: По-моему, они там как-то арбузик и тыковка там. Я не помню, какие-то милые там названия. Или Машка-арбузик, так, там, так. Что-то в этом роде. Вот, и они тоже вместе растут. Она освоилась, соответственно, медвежонок. Девочка теперь лазит, прыгают вместе неразлучные друзья.
1: Вот, такой социальный поводырь получается, да, собаки, которые непосредственно показывают, вот, что...
2: Говорят, человеку нужен человек.
1: Да.
2: Медведю нужна собака. Человеку тоже нужна собака.
1: Да, на самом
2: Дети
1: деле...
2: приют, берите собаку.
1: Да, вот, ну, ты имеешь в виду, что тут, видишь, такая ситуация, что реально получается в зоопарке. То есть, когда, казалось бы, закрыто. Ну, хотя, опять же, на передержках и прочих...
2: Но мы помним, как обезьянка та самая... Господи, я забыла, как его пинали в стае.
1: Да-да-да.
2: Как ему помогала игрушка, например.
1: Ну, ему помогала игрушка, да. Вот, кому-то помогает муж.
2: Шумчатым многим,
1: да,
2: тоже
1: кому-то
2: подкладывают
1: муж нужен.
2: Игрушечки, потому что они маму любят.
1: Да, ты так и не услышала меня. Ладно, все, хорошо.
2: Сумчатым... Тебе тоже помогает чей-то муж, интересно, Олег?
1: Не, не,
2: конечно,
1: не
2: устроился ты.
1: Вот, я бы, конечно, не отказался бы от помощи чьего-то мужа. Вот, значит, что у нас есть еще?
2: Так, если брать сенсационные новости, я правильно понимаю?
1: Ну, может быть, курьезные, сенсационные. Не знаю, прям, чтобы вызвало удивление.
2: Вызвало удивление.
1: Может быть, просто хотя бы, ну, прощаемся и пойдем домой.
2: Значит, смотрите.
1: Давай.
2: Так, сейчас, секундочку, у меня что-то открывалось. Да. Женщина, давай, мне кажется, достаточно будет заголовка, Олег.
1: Давай, давай, честно. Заголовок мы любим.
2: Женщина проснулась от того, что летучая мышь попыталась залезть к ней в рот. Живите с этим. Добрых снов. Мне кажется, храпунам плюс одна фобия, нет? Они часто спят с открытым ртом.
1: Да, то есть получается,
2: а
1: паучки,
2: у нас?
1: Тараканы и прочая мелкая живность, это уже не проблема. Проблема уже с летучими ушами.
2: Ну, возможно, она что-то ела на ночь.
1: Да.
2: Возможно, плохо почистила зубы.
1: Да.
2: Остатки еды привлекли голодную летучую мышь.
1: Аккуратнее, друзья, с открытыми ртами, да. Короче, вот, если говорить про нас, друзья, мы свои рты, пожалуй, будем закрывать уже, правильно же? Нам надо прощаться с слушателями Волгоград FM. Желаем всем хорошего настроения.
2: Потому что самое смешное, что эта женщина работает гастроэнтерологом.
1: Да? Не в Ухане?
2: Должна.
1: Нет. Просто летучих мышей есть нельзя, если что, запомнить. Это постулат, который мы запомнили все с 2019 года. Короче, с вами Владимир Косичко.
2: И Олег Шарапов.
1: Всем пока.
2: Всем приятного аппетита, хороших друзей, животных, добрых снов, в общем.
1: Про животных начали говорить. Как всегда, начали за здравие, а закончили, как говорится, пока.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Статс-секретарь замглавы Минпромторга Российской Федерации Роман Чекушев на полях Восточно-экономического форума заявил о планах по продвижению товара союзного государства. На онлайн-площадках их будут выделять в поиске или через отдельную кнопку, а в физических магазинах маркировать и ставить на лучшие места на полках. Кроме того, для поддержки экспорта российского и белорусской продукции министерство предлагает создавать совместные сервисные центры для обслуживания техники, что позволит компаниям сократить расходы при выходе на зарубежные рынки. Российские ученые создали препараты на основе лантаноидов и иттрития. Они снижают количество ВИЧ-1 в 100 тысяч раз, уничтожают вирусы полиомиелита, аденовируса, герпеса, а также ряд бактерий и грибов. Материалы работают как умные барьеры, активно убивают микробы, безопасные для ткани человека, и ускоряют их заживление. Разработку планируют использовать для создания дезинфицирующих средств и раневых повязок нового поколения, применять в медицине, безопасности и СИЗ, для чего готовятся получить 3 патента. С сентября в Волгограде на кассах самообслуживания появились возможности оплаты цифровым рублем. Третья форма национальной валюты, которая хранится в кошельке на платформе Банка России. Для использования новой системы жителям не нужно устанавливать дополнительные приложения. Кошелек открывается через мобильный банк с авторизацией на госуслугах, а его пополнение со счета до 3000 рублей в месяц происходит бесплатно. Процедура оплаты напоминает использование СПБ. Покупатель сканирует QR-код, на кассе проверяет данные и подтверждает транзакцию. При этом переводы между физическими лицами осуществляются по номеру телефона, а оплата без интернета пока находится в разработке. В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда подрядчик возводит современный фонтанный комплекс. А для создания теннисный корт в летний зной и красивое озеленение прилегающую территорию разработан дендерплан. По данным администрации парка, естественные теневые зоны сформируют за счет высадки крупномерных деревьев вдоль прогулочных маршрутов, где также появятся розовые кустарники, вейгелы, ива хакура, нишики и многое другое. В результате горожане и гости города получат обновленную территорию, где можно будет укрываться от жары и любоваться работой фонтанов. До 26 сентября в историческом парке «Россия. Моя история» откроется бесплатная мультимедийная фотовыставка «Волгоградские горизонты», приуроченная ко дню города. Три фотографа – Александр Куликов и братья Олег и Дмитрий Дмитровы – представят работы о любви к родному краю. Куликов покажет природные красоты с высоты птичьего полета, а Дмитровы – монументальную архитектуру Волгограда. Мультимедийный формат позволит зрителям увидеть кадры Иловли и Александровского гравена и почувствовать атмосферу региона. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
7: Информационный конвейер.

0: Хлоюшки, друзья мои, привет всем тем, кто на связи. 15 сентября, так-то на календаре вторник, так-то Ю на 101.5, анотары 54 ультра. Только что задали нам правильный ритм, а он нам сегодня понадобится. Ну, потому что вторник, знаете, день такой коварный. Понедельник вроде пережили, а до пятницы еще далековато. Получается такой микроэкватор первой половины недели. Так что стряхиваем остатки этой утренней сонливости, настраиваем громкость на максимальную катушку. Ну, почему бы и нет. А впереди отличный часовой блок, друзья мои. Что там будет впереди? Прямо сейчас я расскажу. Ed Sheeran, Azizan. Чуть ранее Dua Lipa и Blackpink. Kiss and Makeup. И на закусочку Glenn Grussell. Ride. А также не забывайте про рубрику Римзона в 11.20. Я всем желаю хорошего дня. Замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте akvarelcentr.rf. Категория 18+. Подробности на akvarelcentr.rf.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 18 сентября в ТЦ «Монолит» ваша оптика приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз MySight. Ваша оптика. Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
2: Милкшейк. Шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 15.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: В эфире наша новая рубрика «Ремзона», где мы даем полезные советы и разбираемся с ремонтом и обслуживанием автомобилей. Сегодня речь пойдет о катализаторах. Вообще, каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля. Производители не предусматривают регламенты по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катаколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее, практика показала, что такие нейтрализаторы далеко не всегда служит безупречно. Первой неисправностью активного элемента кат-коллектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Второй возможный сценарий повреждения кат-коллектора – это разрушение керамики. Иными словами, она начинает просто крошиться. Третий – это просто забитый продуктами неполного сгорания топлива и масла нейтрализатора. Причины выхода из строя катализатора следующие. Плохое качество топлива, чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост, соответственно, температуры отработавших газов. Неправильная работа системы зажигания, пропуски так называемые, не сгоревшие в одном цилиндре топливо, тут же поджигается и горит в нейтрализаторе, что, соответственно, опять повышает его температуру. Третье – это механическое повреждение. Повышенная вибрация силового агрегата, удары по катализатору – все это приводит к крошению керамического блока. Также термоудары, мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при попадании, например, в лужу. Неправильный состав топливно-воздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода, тоже является причиной поломки нейтрализатора. Добавление присадок в бензин, коктейли из непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске. Также самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора в условиях холодов. Для ускорения прогрева в начале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая, соответственно, тоже догорает на поверхности нейтрализатора и выводит его из строя постепенно. Если все-таки наступил конец, что же делать? Вышедший из строя каталитический нейтрализатор на негарантийной машине заменять оригинальным сможет и захочет далеко не каждый. Дорого это, все прекрасно знают. Но вот мы рассмотрим, какие варианты развития событий возможны. Первое. Просто выбить начинку из нейтрализатора. Это требует перепрошивки блока управления, чтобы он, так сказать, закрыл глаза на сигнал со второго кислородного датчика, либо установка механической или электродной обманки. Механическая представляет собой втулку, в которой закреплен кусочек каталитического нейтрализатора, а электронная просто имитирует правильный сигнал датчика кислорода. Второе. Выбить начинку и установить вместо нее пламегаситель. Он представляет собой несколько камер с отверстиями, служащими для снижения температуры и давления газа. Это несколько уменьшает шум и облегчает режим работы других элементов системы выпуска отработавших газов. Мозги автомобиля предстоит обмануть, ну и, как описано выше, прошивками. Третье. Установить вместо керамического блока универсальный ремонтный каталитический нейтрализатор. Ремонтные вставки. Чаще всего на металлической, а не керамической основе. Степень очистки будет немного ниже, но вредителем вы себя как бы типа считать уже не будете. Любой из этих путей вы вправе выбирать сами, но помните о том, что последствия при прохождении технического осмотра, загрязнение окружающей среды и так далее будут уже на вашей совести.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Сисадмины.
3: Чего мы хотим?
4: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
3: Где мы это хотим?
4: В облаке.
3: Как это получить?
4: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
3: Подробности на kaspersky.ru.
5: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Вот смотришь на Эда Ширана, ну, типичный парень из английской деревни, которому больше идут там, не знаю, дождливый Лондон и свитер крупной вязки. А запускаешь Азизам, и все. Все мгновенно превращается в какой-то восточный базар, где тебе пытаются продать ковер и налить самый крепкий чай. Человек просто умеет создавать тепло из ничего. Если вам, друзья мои, резко захотелось в отпуск, опять держитесь, мы с вами только что, точнее, только-только разогреваемся. Терри Свимс, продолжение часа, Мистер Ноу и Тол, а также Кэлвин Харрис и Клементина Дуглас, Бли Сайнс.
1: Волгоград.
2: Волгоград.
1: Волгоград и
3: так. Реклама.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Стоп, секунду внимания. Волга за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. Волга Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСОРОК 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе Трейдин. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
9: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград ФМ.
10: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
11: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Это Диванг, его Slow Down на 101.5. Там, кстати, есть еще и подзаголовок Can't Stop Thinking, то есть не могу перестать думать. Идеальное описание ситуации, когда вот спор с оппонентом закончился еще 3 дня назад, а ты до сих пор придумываешь в голове идеальные панчи, которыми надо было его урыть и добить, само собой. Вот сейчас бы этот бас включить на фоновом плане, да, и выдать ту самую реплику, но нет, поезд ушел, так что просто покачаем головой в такт и двинемся далее. Друзья мои, Кайго и Макс, Take Me Back, а также Джейд, чуть ранее с новиночкой Church.
1: Реклама.
2: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Протезирование под ключ в стоматологии команда мечты. Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17.00 на Волгоград FM.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. За первое полугодие поставки кофе из России в Киргизию выросли более чем вдвое. Почти до 3,5 миллионов долларов. Это 52% всего импорта республики. В то же время импорт российского чая сократился почти в 2,5 раза. До 945 тысяч. Лидерство по поставкам чая сохранил Казахстан с объемом почти 2 миллиона долларов. Другие крупные поставщики кофе остались Казахстан, Бразилия и Колумбия. Российские предприятия госкорпорации «Ростех» разработали и выпустили полностью отечественный высокоточный стрелковый комплекс – винтовку с линейкой мощных патронов для спортсменов и охотников, который индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Аздуев охарактеризовал как оружие уровня лучших зарубежных аналогов. По его словам, благодаря опыту совершенствования продукции специалисты создали систему, позволяющую попасть на длинных дистанциях, что называется «белки в глаз». При этом не исключается интерес к ней со стороны спецслужб и военнослужащих. До 26 сентября в историческом парке «Россия. Моя история» откроется бесплатная мультимедийная фотовыставка «Волгоградские горизонты», приуроченная ко дню города. Три фотографа – Александр Куликов и братья Олег и Дмитрий Дмитровы – представят работы о любви к родному краю. Куликов покажет природные красоты с высоты птичьего полета, а Дмитровы – монументальную архитектуру Волгограда. Мультимедийный формат позволит зрителям увидеть кадры Иловли и Александровского гравена и почувствовать атмосферу региона. В ночь на 15 сентября в Волжском Волгоградской области между железнодорожной станцией Трубная и Волжский трубный завод произошло возгорание 2 единиц подвижного состава, которое было оперативно ликвидировано. Как пишет «Высота 102», пострадавших нет. Иных повреждений не зафиксировано. А задержки в движении пассажирских поездов отсутствуют. Работа станции и завода осуществляется в штатном режиме. Причины инцидента устанавливаются, при этом профильные службы его пока официально не комментируют. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании пригласил всех жителей поучаствовать в выборах 18, 19 и 20 сентября. Волгоградцам предстоит избирать депутатов городской думы и Российской Федерации 9-го созыва, а также глав и депутатов местного самоуправления. Для голосования подготовлены 1395 избирательных участков. Жители проинформированы о формах голосования и времени работы комиссии. По словам главы региона, область готова к проведению выборов. Для обеспечения безопасности приняты все необходимые меры. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Фастбой. В наших колонках два родных брата из Берлина, Лукас и Феликс. И судя по тому, что они выдают треки каждые пару месяцев, название «Быстрые парни» — это вообще не метафора, их рабочий график. Людей буквально нет времени поругаться из-за того, кто опять там кружку не помыл на студии и прочее. Полезный навык для семейного бизнеса, согласитесь. Ну а впереди у нас новый музыкальный час. Лирик с новиночкой аутентичная, прям по курсу. Чуть ранее Анапу и Мания, Slow Down. И раньше всех, ну практически, Медуза и Генри Камамел, Don't Wanna Go Home. Совсем скоро. Это Волгоград FM, оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: Ставки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
7: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 15.

0: реклама. Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
1: Кто мы?
2: Бизнесмены.
1: Чего мы хотим?
2: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
1: Где мы это хотим?
2: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
1: Как это получить?
2: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
1: Подробности на kaspersky.ru.
3: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 13 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, Россия и Турция обсуждают меры защиты судоходства в Черном море, для чего необходимы механизмы верификации мирного статуса судов. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Анкаре Сергей Вершинин. По его словам, напряженность негативно сказывается на прибрежных государствах, логистике и транспорте. Дипломат возложил ответственность за атаки на суда на киевский режим. С 1 марта следующего года в России разрешат свободную продажу гражданских и детских противогазов, сообщают со ссылкой на МЧС. Сейчас их легальная реализация запрещена, а товары на онлайн-площадках продаются без сертификатов. После исключения этих средств защиты из списка запрещенных сертифицированные изделия появятся в магазинах и маркетплейсах под контролем государства. 25 сентября во всех муниципалитетах Волгоградской области состоятся юридические консультации для граждан, которые будут проводить депутаты областной думы, сотрудники профильных органов исполнительной власти и представители регионального отделения Ассоциации юристов России. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие лично, организуют работу горячих линий. Записаться на прием или уточнить дополнительную информацию можно по телефону Волгограда 33 16 84. Правительство Российской Федерации выделило 324 миллиона рублей из федерального бюджета на единовременные выплаты медикам в рамках программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В Волгоградской области достанется 21 миллион, остальные 303 миллиона распределятся между 17 другими регионами. Ожидается, что эта мера позволит привлечь дополнительные медицинские кадры в сельские учреждения. «Волгоград-Арена» подтвердила статус одного из лучших спортивных объектов страны по итогам 4-го национального конкурса на образцовое спортивное сооружение «Арена-2026». Как сообщили в администрации стадиона, в этом году за звание лучших поборолись 452 спортивных объекта из 79 регионов России и 3 зарубежных стран. По итогам оценки экспертного жюри, «Волгоград-Арена» заняла почетное 3-е место в одной из главных номинаций «Зрелищные объекты спорта». Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.

0: Классический образ вампира в 21 веке выглядит довольно блекло, скажем так. Зачем кусать людей за шею, если Дженни в компании проекта Tame Impala может просто выкатить трек Дракула и намертво засадить его в голову миллионам слушателей. Эффект получается абсолютно тот же самый. Ты едешь по своим делам, в голове по кругу крутится одна и та же строчка. И ты даже не понимаешь, в какой момент и какой именно момент тебе вообще умудрились зацепить. Отличная композиция в начале часа. Но впереди, друзья мои, как обычно, окунемся в прошлое. Энрике Иглесиас и Шон Пол. Байляндо чуть ранее здесь. Проект Нептуника с новиночкой What If in закуску Kangs и Theophilus London Galaxy. Также, друзья мои, ненавязчиво напомню про повтор рубрики «Встречка» в 13.20. А еще абсолютно любой повтор рубрики «Встречка» можно найти, послушать, даже скачать на нашем официальном сайте grad.fm.ru. Там же нас можно послушать и онлайн. В общем, залетайте, там много чего интересного. Ну, а мы продолжаем.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
1: Волгоград ФМ представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
3: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные и актуальные темы.
1: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград ФМ 101.5. Категория 12+.
4: Протезирование под ключ в стоматологии «Команда мечты». Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
7: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
8: Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
11: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
12: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 15.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Да. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да, слушаю вас.
3: Подскажите, в связи с нашей веселой ситуацией касаемо топлива, имею в пользовании рабочий автомобиль, для работы приобретался, Citroёn C4, Ту-5 GP4, как-то так он, двигатель старый, чугунный. Насколько он вообще переваривает все подряд?
2: Слушайте, ну он переваривает 92-й, да, и он и евро старый переваривает, так что тут как бы забот-то у вас будет явно меньше, ну из-за топлива я имею в виду, чем у тех, кто заправляет евро-2 в турбированные китайские моторы. Вот это будет печаль, тоска потом по итогу. А по факту, вот если ты имеешь старый автомобиль, если у тебя в него можно лить там 92-й рекомендованный, если у тебя дизель, то никаких особо проблем таких ты испытывать не должен при определенном уровне контроля за исправностью автомобиля в целом, двигателем внутреннего сгорания и топливной системой. Но это как бы в любой гражданской ситуации так. Но в случае, когда у нас понижают качество топлива до там середины следующего года, ну, как бы вопрос, наверное, больше тем, кто высокооктановое топливо юзает. И здесь ответ такой. Если вы приезжаете на заправочную станцию, подходите к паспортам топлива, смотрите то, что там после слива бензовоза остается, там видно в граммах содержание серы. Если это показатель выше 15 грамм, то тогда можно смело разворачиваться и уезжать, если боитесь. А если вы имеете автомобиль вот как у вас, в принципе, он не такой привередливый. Конечно, 80-й я бы туда лить не стал, откровенно говоря. Вот. Ну, и если уж вы так сильно боитесь, да, есть возможность какие-то присадки добавлять для улучшения свойств топлива, исключая серу, допустим, да, но это не дешево.
3: Ну, пока как бы вроде проблем не доставляет. Остальные в гараже отдыхают.
2: Честно, я бы, может быть, в вашем случае вообще подумал перевести какую-то машину на газ. Там, да, там тоже будет добавляться бензин, но он будет в смешанном цикле добавляться не так много, и расход будет намного меньше. Топливного бака вам должно хватать на большое расстояние. Газ, да, подорожал. Газобаллонное оборудование сильно выросло в цене в связи со спросом. Его надо настраивать, но конкретно на эти машины можно же попробовать, надо посмотреть, сколько это выйдет в деньгах. Поэтому набирайте наш номер, звоните, оставляйте свои мнения, соединяйтесь к нашим разговорам, либо свои вопросы озвучивайте. Алло.
4: Алло, Александр, добрый день.
2: Да, добрый.
4: А вот скажите, сейчас слушал предыдущего звонящего, вы сказали, что есть присадки, которые можно добавлять, которые, ну, не октан повышает, а именно качество топлива. А не сориентируйте, не по брендам, а просто вот какие именно присадки.
2: Слушайте, но если я не ошибаюсь, подобные средства триботехнические продаются даже на платформах онлайновых. Тут производителей очень много, наши сейчас тоже начали выпускать. Одно время прям диким спросом пользовались европейские добавки, но они уже ушли, и приобрести их просто так, наверное, вряд ли получится. Мы в тесты брали присадки CGA, и мы это супротековские. И мы брали в тест присадки у Лавра, тоже как бы пользующиеся популярностью. В принципе, и то, и другое в лабораторных исследованиях себя показало неплохо. Они повышают октановые числа. Но сказать, чтобы это было прямо живой водой для автомобиля, так не бывает. То есть, если вы уже погубили топливную систему, там ничего не поможет. Поэтому здесь я бы, наверное, если уж прям переживаете на турбовые моторы, рекомендовал бы. На простые двигатели, ну, как бы нет такого, уж нет уж прям нужды.
4: Нет, я именно интересуюсь на китайский турбированный двигатель, который используется на современный новый автомобиль. Угу. Здесь с ухудшением качества топлива, вот какую использовать присадку, чтобы хотя бы немножко как бы улучшить качество топлива. Не октан повысить, а именно качество топлива вот это вот которые они переходят на Евро-3, увеличение там качества
2: процентов. А он у них идет многофункциональный, потому что у этих серия большая, у Супротека я смотрел, там при использовании бензина Евро-2, Евро-3 особенно он актуален будет, но там присадки, там, по-моему, маленький бутылек стоит 700 рублей, ну 700-800 в среднем.
4: 700 рублей еще эксплуатировать, если потом в оконцовке.
2: Ну, в оконцовке присадка работает, но дополнительно тратить придется. То есть, если вы заправляетесь на 1500, половину из этого выньте, и придется потратить на вот такой бутылек. Ну, вот. Как бы не все готовы вот так вот двойную дозаправку производить. Так что тут смотрите сами по бюджету. Спасибо большое за вопросы, за очень интересные разговоры. Время у нас, к сожалению, вышло, поэтому желаю всем удачи на дорогах. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Бизнесмены.
2: Чего мы хотим?
3: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
2: Как это получить?
3: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Концепция идеального спонсора в последнее время сильно трансформировалась. Раньше для этого требовался как минимум нефтяной завод или вышка где-нибудь в Сибири. А сегодня, судя по чекам в магазинах, трек Sugar Daddy, который записали Todd Abigail и Акцент, звучит как такая обычная история про человека, способного без кредита заправить полный бак бензина и купить хорошей рыбы на ужин. Так что, если у вас в окружении есть такие люди, держитесь за них покрепче, друзья мои. А мы двигаемся вперед и только туда. Филат Фикерас совместно с Деннисом Ферстом, Sweet Summer Nights, Си Кальминок, Dance Alone чуть ранее.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так. Реклама.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк.

0: сайт milkshakevlg.ru.
1: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
2: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: танцы во время влюбленности. История красивая, но исключительно на экране. В жизни все обычно заканчивается тем, что кто-то кому-то наступает на ногу или случайно роняет что-то туда же. Тем не менее, Алан Уокер и проект Мик упаковали трек Dancing in Love, вот такую плотную оболочку, что даже самые неуклюжие движи на паркете начинают казаться, ну, вполне себе продуманным перформансом. А выдыхаем и настраиваемся на следующий трек в финале этого часа. Pink и Natrius, Just Give Me Reason, отличная работа. А также Daddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Реклама.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.
1: Твое время.
2: 15 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Глава МИДа России Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на самого Лаврова. Он сказал, что встреча запланирована, но не уточнил, о чем именно будет говорить с Рубио. Открытие 81-й сессии Генассамблеи ООН состоялось 8 сентября. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 числа. Выступление Лаврова ожидается 26 сентября. Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что американцы действительно заинтересованы в завершении конфликта на Украине. Однако мешают внутренние противоречия, поскольку Америка не едина, отметил Патрушев, пишет газета.ру. Между тем, заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о решающих неделях или месяцах в противостоянии с Россией может стать намеком на увеличение финансирования Киева странами Европы. Как следствие, это еще больше ухудшит отношения Запада с Москвой. Так прокомментировала слова Мерца первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она отметила противоречие в заявлении Мерца. Фраза «решающие месяцы» намекает на то, что все может скоро закончиться. Но, с другой стороны, Мерц подтвердил готовность продолжать финансирование Украины, несмотря на недовольство части немецкого населения, пишет «Вечерняя Москва». Авиабомба ФАП-150 времен Великой Отечественной, найденная на заводе в Краснооктябрьском районе Волгограда, уничтожена. Ее обезвредили сегодня, 15 сентября, саперы Донского спасательного центра МЧС. Бомба более 80 лет пролежала в земле. Обнаружили ее пару дней назад во время земляных работ на территории завода «Красный Октябрь». Это уже третья не разорвавшаяся фугасная авиабомба, обнаруженная в Волгоградской области с начала сентября. Две из них нашли в Краснооктябрьском районе Волгограда, отмечает «Комсомольская правда». Проверка системы оповещения пройдет в Волгограде, в Волжском и по области 7 октября. Будут выть сирены с 9 утра до полудня. Предупредили в администрации города Спутника. Передадут в это время сигналы учебной тревоги. Это будет комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения. Прозвучит сообщение «Внимание всем!» Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие, говорится в сообщении. Цитирует его «Комсомольская правда». Проверка будет учебной и плановой. Новый Audi Q7 поступит на российский рынок до конца года, сообщает Автоньюз, ссылаясь на представителей дилерских сетей. Модели будут поставлять по схеме параллельного импорта. Компании Ava Auto сообщили, что первыми в салонах появятся кроссоверы с трехлитровым дизельным двигателем, электрическим компрессором и стартер-генератором. Мощность такой версии 245 лошадиных сил. Стоимость автомобиля в компании оценивают в среднем в 19 миллионов рублей. Для бронирования машины потребуется внести 10% от ее стоимости, пишет газета.ру. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
0: Информационный конвейер.

0: тот редкий случай, когда человек бросил финансовый аудит ради электронной сцены и не прогадал. Бывший бухгалтер из Чикаго, а ныне главный тусовщик планеты Джон Саммит, его новиночка Shades of Blue в наших колонках. А если бы вот все наши жизненные сметы и отчеты сводились с такой же математической точностью, мы бы закрывали рабочие задачи еще в понедельник в 11 утра. Но нет, мы вынуждены работать всю неделю. Зато под ритмы Волгоград FM это делать очень круто. Кстати, не забывайте заглядывать на наш официальный сайт volgoradfm.ru. Там нас можно послушать онлайн, анонсики посмотреть, повторы рубрики «Встречка» и много чего интересного. Ну, а у нас с вами впереди новый музыкальный час. Акцент Сэра Миша Миллер, Don't Leave, Bust и моя Мишель с новинкой «Если я буду танцевать». А также Фрэнк Монтана и Макси Би, Ever Since You Left Me, раньше всех.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Протезирование под ключ в стоматологии «Команда мечты». Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
5: Указан первоначальный взнос на автомобиль «Косорок» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
9: I went deaf on a bitch.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 15.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Сисадмины.
3: Чего мы хотим? Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке. Где мы это хотим?
4: В облаке.
3: Как это получить? Установить Касперский Endpoint Security Cloud. Подробности на kaspersky.ru.
5: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: ГУ и Волгоградского института управления, магистр по направлениям финансы и кредит и юриспруденция. Руководящие должности в Волгограде Сафонова занимает с 2017 года, отмечает «Комсомольская правда». Белорусская теннисистка Арина Соболенко оштрафована организаторами US Open на 7 500 долларов за поведение в финале турнира. Об этом сообщил журналист Михаил Самульский в соцсети X. После завершения матча, который она проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, Соболенко села на скамейку, ударила ракеткой о корт и сломала ее. По ходу самой игры белорусская теннисистка несколько раз сильно выбивала мяч с корта. После поражения нецензурно выругалась на одного из операторов. По итогам турнира Арина Соболенко потеряла лидерство в мировом рейтинге, уступив его Рыбакиной, которая до 2018 года выступала за Россию. Так называемое бабушкино платье стало трендом вечерней моды в этом году, сообщает журнал Vogue. Идет речь об изделии, совмещенном с накидкой, которая полностью либо частично закрывает плечи и руки, заменяя рукава. Это платье-кейп. В таком черном наряде длины миди в стиле 1960-х посетила ужин в рамках недели моды в Нью-Йорке американская актриса, известная модница Кэти Холмс. Модные бренды делают ставку на строгую элегантность как альтернативу открытым вечерним нарядам. Официальный курс доллара 84.34, евро 97.76.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: скатываемся в новый эфирный блок. Всем отличного настроения. На старте часа у нас были Fastboy, их трек Music Sounds. Если вы прямо сейчас поймали себя на том, что ритмично настукиваете этот темп пальцами по рулю или же притоптываете под столом, не смущайтесь, друзья мои. Если начальник спросит, чем вы заняты, ну так скажите, это плановая производственная гимнастика под правильный звук Волгоград FM. Впереди много чего интересного. Дивак с новиночкой Slow Down. Также появится Hunter X Golden. И раньше них Jonas Blue Girl через пару минут.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722.
4: Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
7: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
8: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 57%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 21, ночь

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: В эфире наша новая рубрика «Ремзона», где мы даем полезные советы и разбираемся с ремонтом и обслуживанием автомобилей. Сегодня речь пойдет о катализаторах. Вообще, каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля. Производители не предусматривают регламент по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катаколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее, практика показала, что такие нейтрализаторы далеко не всегда служит безупречно. Первой неисправностью активного элемента кат-коллектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Второй возможный сценарий повреждения кат-коллектора – это разрушение керамики. Иными словами, она начинает просто крошиться. Третий – это просто забитый продуктами неполного сгорания топлива и масла нейтрализатора. Причины выхода из строя катализатора следующие. Плохое качество топлива. Чаще всего с низким октановым числом система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост, соответственно, температуры отработавших газов. Неправильная работа системы зажигания, пропуски, так называемые, не сгоревшие в одном цилиндре топлива, тут же поджигается и горит в нейтрализаторе, что, соответственно, опять повышает его температуру. Третье – это механическое повреждение. Повышенная вибрация силового агрегата, удары по катализатору – все это приводит к крошению керамического блока. Также термоудары, мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при попадании, например, в лужу. Неправильный состав топливно-воздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода, тоже является причиной поломки нейтрализатора. Добавление присадок в бензин, коктейли из непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске. Также самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора в условиях холодов. Для ускорения прогрева в начале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая, соответственно, тоже догорает на поверхности нейтрализатора и выводит его из строя постепенно. Если все-таки наступил конец, что же делать? Вышедший из строя каталитический нейтрализатор на негарантийной машине заменять оригинальным сможет и захочет далеко не каждый. Дорого это, все прекрасно знают. Но вот мы рассмотрим, какие варианты развития событий возможны. Первое. Просто выбить начинку из нейтрализатора. Это требует перепрошивки блока управления, чтобы он, так сказать, закрыл глаза на сигнал со второго кислородного датчика, либо установка механической или электронной обманки. Механическая представляет собой втулку, в которой закреплен кусочек каталитического нейтрализатора, а электронная просто имитирует правильный сигнал датчика кислорода. Второе. Выбить начинку и установить вместо нее пламегаситель. Он представляет собой несколько камер с отверстиями, служащими для снижения температуры и давления газов. Это несколько уменьшает шум и облегчает режим работы других элементов системы выпуска отработавших газов. Мозги автомобиля предстоит обмануть, ну и, как описано выше, прошивками. Третье. Установить вместо керамического блока универсальный ремонтный каталитический нейтрализатор. Ремонтные вставки. Чаще всего на металлической, а не керамической основе. Степень очистки будет немного ниже, но вредителем вы себя как бы типа считать уже не будете. Любой из этих путей вы вправе выбирать сами, но помните о том, что последствия при прохождении технического осмотра, загрязнение окружающей среды и так далее будут уже на вашей совести.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Союз участницы Blackpink и главного ретро-романтика планеты Бруно Марса привел к тому, что их трек «Апте» мгновенно и без предупреждения засел в голове у миллионов людей. Причем избавиться от этого ритмичного напева про квартиру не помогает вообще ничего. Ни кофе, ни попытки переключить внимание на какие-то рабочие задачи. Эффект стопроцентный. Ты просто смиряешься и двигаешься далее, что мы и делаем. Нептуника, What If, Леди Гага, Абракадабра, Джи Хоуп и Мигель, Sweet Dreams. Это все продолжение часа.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и Сада.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102. Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный. От снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
8: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
11: Спонсор ООО «Ласточка». Кафе «Ласточка».
12: Готовитесь к юбилею или свадьбе? Свадьба в стиле Горько. Баянист в подарок. Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Гастрономическое сопровождение.

0: мероприятий на площадке заказчика. Звоните 749-531.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Название песни Алекса Уоррена «Fever Dream» переводится как «лихорадочный сон». И признаться честно, друзья мои, после нескольких часов в прямом эфире мое состояние плавно приближается именно вот к этому описанию. Но на этом моя смена официально все. Я отправляюсь перезагружать свой процессор. Вам тоже советую это сделать. Ну а далее на волнах Волгоград FM на эту частоту красиво ворвется женский голос, который проведет с вами остаток дня. Я же вернусь завтра в среду. Всегда хочу сказать после обеда, но нет. Я вернусь до обеда. Всем отличного вечера. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43. 50-55-72.
6: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
7: Ах, Аконыч.
8: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
10: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
11: Новый автомобиль надо. Без пробега, без этого недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
12: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
13: Телефон 60 99 44.
11: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Наш вайбс. Волгоград.
1: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
2: Твое время. 17 часов. Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
1: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Россия работает над стабилизацией ситуации с нефтепродуктами, принимая меры по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры. Внутренний рынок близок к полному насыщению. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что необходимые меры принимаются по поручению президента и в соответствии с его указом. Работа касается повышения защищенности как объектов энергетики, так и другой инфраструктуры. Передает РИА. Спасатели предупредили волгоградцев об ухудшении погоды. Местами по области ожидаются сильные ливни с градом, грозами, усиление ветра до 20 метров в секунду. Непогода задержится в регионе предварительно до конца суток 16 сентября. Саперы во вторник обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на территории завода «Красный Октябрь». По данным Главного управления МЧС по Волгоградской области, в операции принял участие пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России. Боеприпас ФАП-150 пролежал в земле на территории предприятия со времен Сталинградской битвы. Он был обнаружен во время проведения земляных работ 13 сентября. В Волгограде суд назначил 140 часов обязательных работ несовершеннолетнему вандалу по имени Марат, который ногами разбил остекление нового павильона на остановке скоростного трамвая «Монолит» в Краснооктябрьском районе. Инцидент произошел в мае этого года. Подросток нанес по стеклу 10 ударов ногами. Все это попало на камеры видеонаблюдения. Как установил суд, действие дебошира принесло материальный ущерб АО «Электротранспорт Плюс» на 55 тысяч рублей. Свою вину в суде фигурант признал. Сейчас ему придется отработать 140 часов на благо города. Фильм «Сумерки» 2008 года вошел в десятку самых кассовых картин российского проката с начала сентября. Повторный показ также вызвал рост продаж книг Стефани Майер. С 1 по 11 сентября лента собрала 36,5 миллионов рублей. Ее посетили 53,5 тысячи зрителей. В рейтинге по сборам картина заняла 7 место. А продажи книг Майер в августе выросли на 55% к июлю и в сентябре на 169%. Год к году. Доллар 84,34, евро 97,76.
1: Информационный конвейер.

0: Возвращаемся в вечерние эфиры в компании Анотра и 54 Ультра. Их композиция Talk to You. И, кстати, пока, да, вот они поют о том, чтобы разговаривать с вами. Я тут этим и занимаюсь. В студии я, Виктория Сытникова. Очень сильно жду каждый день нашего вечернего эфира по будням, чтобы поболтать с вами, послушать хорошую музыку. Ну и в целом сделать, да, этот вечер еще приятнее. Но, может быть, да, день был не очень, но зато одна мысль о нашей такой встрече уже согревает в течение дня. Ну и впереди нас уже заждались Альберт Брайт, Бэби Рекс и Дэвид Гетт. И через пару минут Боб Синклер и Кайза будут радовать нас песней «I Can't Wait». Так что никуда не уходим и никуда не переключаемся.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101,5. Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
3: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
4: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 18 сентября в ТЦ «Монолит» ваша оптика приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз MySight. Ваша оптика. Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
5: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Стоп. Секунду внимания. Волга за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. Волга Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
9: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе Трейдин. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
12: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
11: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 57%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до +21, ночью до +15.

слушали композицию Born Again, которую пели Fastboy и Клок-Клок. И сейчас вот сентябрь в самом разгаре, детки все пошли в школу, и кто-то пошел в школу первый раз, да? Новое поколение первоклашек, и значит, что за ними уже наблюдают учителя? Некоторые чуть ли не бьют тревогу. Значит, исследования показывают, что многие из деток оказались буквально, да, там, очень сильно не самостоятельными, не приспособленными к рядовым навыкам. То есть они не умеют завязывать шнурки, у них проблемы с тем, чтобы одеться. Есть проблемы даже, ну,

0: бежевых мам чуть-чуть сходит.
1: Витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не фрита. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
10: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 19 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ в России начался. При этом готовность к эпидсезону гриппа и ОРВИ высокая, доложила президенту в Кремле глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, особенность текущего эпидсезона заключается в полной смене состава вакцины от гриппа. В этом сезоне ожидаются обновленные варианты гриппа. Они знакомы специалистам, но имеют небольшие генетические изменения. Вакцины поступают в российские регионы, их количество достаточное. Губернатор Андрей Бочаров во вторник принял участие в стратегической сессии, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин. Она была посвящена инвестиционному климату. В формате видеоконференции глава региона рассказал, какую работу проводит регион по улучшению делового климата. Волгоградская область в этом году вошла в топ-15 регионов в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись сразу на 8 строчек. Эксперты отмечают работу по созданию комфортных условий для бизнеса, в частности, деятельность агентства инвестиционного развития и создание единого центра обработки обращений бизнеса. Также сегодня работа со всеми инвестпроектами в Волгоградской области перешла в цифровой формат. Защитник Руслан Байтуков стал игроком волгоградского футбольного клуба «Ротор». Контракт с ним подписан до конца сезона 26-27 годов, сообщает пресс-служба «Ротора». Байтуков является воспитанником челябинского футбола, выступал за Челябинск с 2015 по 2021 годы, также играл за «Родину», «Тюмень» и «Торпедо». Всего за карьеру провел 251 матч, забил 16 голов и отдал 14 голевых передач. Проверка системы оповещения пройдет в Волгограде, Волжском и по области 7 октября. Сирены включат с 9 до 12 часов, предупредили в администрации города Спутника. Передадут в это время сигналы учебной тревоги. Прозвучит сообщение «Внимание всем!» Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие, говорится в публикации «Комсомольской правды». Проверка будет учебной и плановой. За написанием диплома начнут следить в реальном времени. Система «Антиплагиат 2.0» будет сливать преподавателю весь процесс работы. Система увидит правки, вставки, использование нейросетей. Искусственный интеллект не запретят, но студенту придется объяснять, зачем он его использовал. Апробацию уже провели в некоторых вузах. Презентация системы запланирована на ноябрь, пишет телеграм-канал «Новости Москвы». Доллар 84.34, евро 97.76.
7: Информационный конвейер.

0: и в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте akvarelcentr.rf. Категория 18+. Подробности на akvarelcentr.rf.

0: телефон 200-202.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 18 сентября в ТЦ «Монолит» ваша оптика приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз MySight. Ваша оптика. Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
0: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 57%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +21, ночью

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Да. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да, слушаю вас.
3: Подскажите, в связи с нашей веселой ситуацией касаемо топлива, имею в пользовании рабочий автомобиль, для работы приобретался, Citroёn C4, Ту-5 GP4, как-то так он, двигатель старый, чугунный. Насколько он вообще переваривает все подряд?
2: Слушайте, ну он переваривает 92-й, да, и он и евро старый переваривает, так что тут как бы забот-то у вас будет явно меньше, ну из-за топлива я имею в виду, чем у тех, кто заправляет евро-2 в турбированные китайские моторы. Вот это будет печаль, тоска потом по итогу. А по факту, вот если ты имеешь старый автомобиль, если у тебя в него можно лить там 92-й рекомендованный, если у тебя дизель, то никаких особо проблем таких ты испытывать не должен при определенном уровне контроля за исправностью автомобиля в целом, двигателем внутреннего сгорания и топливной системой. Но это как бы в любой гражданской ситуации так. Но в случае, когда у нас понижают качество топлива до там середины следующего года, ну, как бы вопрос, наверное, больше к тем, кто высокооктановое топливо юзает. И здесь ответ такой. Если вы приезжаете на заправочную станцию, подходите к паспортам топлива, смотрите то, что там после слива бензовоза остается, там видно в граммах содержание серы. Если это показатель выше 15 грамм, то тогда можно смело разворачиваться и уезжать, если боитесь. А если вы имеете автомобиль вот как у вас, в принципе, он не такой привередливый. Конечно, 80-й я бы туда лить не стал, откровенно говоря. Вот. Ну, и если уж вы так сильно боитесь, да, есть возможность какие-то присадки добавлять для улучшения свойств топлива, исключая серу, допустим, да, но это не дешево.
3: Ну, пока как бы вроде проблем не доставляет. Остальные в гараже отдыхают.
2: Честно, я бы, может быть, в вашем случае вообще подумал перевести какую-то машину на газ. Там, да, там тоже будет добавляться бензин, но он будет в смешанном цикле добавляться не так много, и расход будет намного меньше. Топливного бака вам должно хватать на большое расстояние. Газ, да, подорожал. Газобаллонное оборудование сильно выросло в цене в связи со спросом. Его надо настраивать, но конкретно на эти машины можно же попробовать, надо посмотреть, сколько это выйдет в деньгах. Поэтому набирайте наш номер, звоните, оставляйте свои мнения, соединяйтесь к нашим разговорам, либо свои вопросы озвучивайте. Алло.
4: Алло, Александр, добрый день.
2: Да, добрый.
4: А вот скажите, сейчас слушал предыдущего звонившего, вы сказали, что есть присадки, которые можно добавлять, которые, ну, не октан повышает, а именно качество топлива. А не сориентируйте, не по брендам, а просто вот какие именно присадки.
2: Слушайте, но если я не ошибаюсь, подобные средства триботехнические продаются даже на платформах онлайновых. Тут производителей очень много, а наши сейчас тоже начали выпускать. Одно время прям диким спросом пользовались европейские добавки, но они уже ушли, и приобрести их просто так, наверное, вряд ли получится. Мы в тесты брали присадки СЖА, и мы это супротековские. И мы брали в тест присадки у Лавра, тоже как бы пользующиеся популярностью. В принципе, и то, и другое в лабораторных исследованиях себя показало неплохо. Они повышают октановые числа. Но сказать, чтобы это было прямо живой водой для автомобиля, так не бывает. То есть, если вы уже погубили топливную систему, там ничего не поможет. Поэтому здесь я бы, наверное, если уж прям переживаете на турбовые моторы, рекомендовал бы. На простые двигатели, ну, как бы нет такого, уж некой уж прям нужды.
4: Нет, я именно интересуюсь на китайский турбированный двигатель, который используется на современный новый автомобиль. Угу. С ухудшением качества топлива, вот, какую использовать присадку, чтобы хотя бы немножко как бы улучшить качество топлива. Не октан повысить, а именно качество топлива вот это вот которые они переходят на Европрем увеличение там качества
2: процентов. А этот, а он у них идет многофункциональный, потому у этих серия большая, у Супротека я смотрел, там при использовании бензина Евро 2, Евро 3 особенно он актуален будет, но там присадки, там, по-моему, маленький бутылек стоит 700 рублей, ну 700-800 в среднем.
4: 700 рублей еще эксплуатировать, если потом
2: оконцовки. Ну, в оконцовке присадка работает, но дополнительно тратить придется. То есть, если вы заправляетесь на 1500, половину из этого выньте, и придется потратить на вот такой бутылек. Ну, вот. Как бы не все готовы вот так вот двойную дозаправку производить. Так что тут смотрите сами по бюджету. Спасибо большое за вопросы, за очень интересные разговоры. Время у нас, к сожалению, вышло, поэтому желаю всем удачи на дорогах. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Доброго вечера вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
3: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
4: Узнай, что мы проверили на этот раз.
3: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Ласточка». Кафе «Ласточка».

0: Готовитесь к юбилею или свадьбе? Свадьба в стиле Горько. Баянист в подарок. Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Гастрономическое сопровождение мероприятий на площадке заказчика. Звоните 749-531.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Протезирование под ключ в стоматологии «Команда мечты». Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Эх, сейчас бы в отпуск.
6: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аконыча до 20 сентября.
7: 43-55-13.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом. И все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
11: Реклама не фрета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.
3: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

0: знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время.
2: 20 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.

0: Реклама.
1: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварц винил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 890.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Реклама.
1: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44. Выборы 2026.
3: Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь. Для всех.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: 20 сентября 2026 года дополнительные выборы депутата Волгоградской областной думы по Кировскому одномандатному избирательному округу номер 18. 20 сентября 2026 года голосуйте за КПРФ. Голосуйте за социализм. Голосуйте за Вячеслава Шаповалова.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: Выборы 2026.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
4: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Волгоград FM 101.5.

0: Волгоград FM. 101.5. Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.